0: Nanoq FM bilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ирасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fattatte det på. Tusama sak pasuit una minal tikuna fruin nartu. Pissana nartu ayu aji vinna suitu. Nanok midi ap kanadi akutiru. Isi ginnakit.
0: Nanok FM.

0: Тилэссами килимасаагут
1: сапаамми юулитталлимаани тииммиимерсоо нууяқарлуни сиаллилертассаллуни уллуккут арфинерпингасуник уннуамилу пингасуник киассангатиннеқарпоқ аннораакуя 6 секунтимумитери марлутугаанут суккассусеқартассаақ
0: вэр уусекн фонук
1: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: нуумутсилассам килимасаарут
1: сапаамми иулипталлимаани тииммиимерсо нуияқарлуни сиаллилертассаллуни уллуккут арфинерпингасуник уннуамилу пингасуник киассангатиннеқарпоқ аннораакуя 6 кунтимумитери марлутунгаанут суккассусеқартассаақ
0: вэ усекн фонук
1: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: нуумут силассами килимасаагут
1: сапаамми иулипталлимаани тиимми мерсоо нуияқарлуни сиаллилертассаллуни уллуккут арфинерпингасуник уннуамилу пингасуник киассангатиннеқарпоо аннораакуя 6 секунтимометри марлутугаанут суккассусеқартассаақ
0: вэр усекн фон нук
1: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: нанеқ FM инуяқатгииннуттаманут маккуақиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамааса уннуккут арфинерпингасунут Пиане Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: Nanoq FM 100 MHz

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Тэрсаар чуми пиринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалуппериарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Ildigt billigt.
2: Tour de France 2026. Alfartinger i Rappo. Nu når svarme sukkiler funnig under minnere sikkorten og sted. Marina Fugiuk. Sukker i sammenhed. Kakas i omrøsjon. Ako fysiet domænet. Bissan er top af syd. Nå nok mediet kanadis i ud i sin nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаяатсум пиццаасумик акимуллалеққуттумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченчимик неқарорфигибай аттавеқатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунут таманут аттавилерсиннерит акигитсат таамааллаат 6095 симита аллартиппут паасақарнерусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанор медиа киилими паасисақарнеруит
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus et lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al sortir de port. Nous lançons mes pilotes unis une minute de cette courte nostalgie. Marina Fugir, Soukalis Armored, Parcassi en Mauritium. Apo Fischer Thomas, Pissin à Torpe Sud, Nanok Média Canal, ici le Pissin Naki.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаяатсум питсаасумик акимуллалеққут тумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченжимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунит таману аттавилерсиннерит акигититат таамааллаат 609 альфам симита ассартиппут паасақарнерусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанор медиа киилими паасисақарнеруит
4: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.

0: Nano FM Pilari Saarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалууппериарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France 2026. Alfartinget er på. Nu når svar med cykler for ni. Unam min er sikkert den også sad. Med din nærfugier. Sukker de sammen med. Kakas i ånden region. Er på officielt domænet. Bissan er på syd. Når nok med det kanadiske ud til sin nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаячим питсаасумик акимулналеққуттумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченжимик неқарорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимаккисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитита таамааллаат саксуннорни алфамсимита аллартиппут паасақарнерусуккуит суа 3911 мут аттавигисиут ималунниит нанор медиа киилими паасисақарнерувит
0: Nanok FM.